0: Радио Z.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Z. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: тебя съем.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио Z.
1: Моем сердце не сна. Вечерний ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я. Все в этом мире изменчиво.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Здесь ведь, мать, ты не мог не прийти.
1: Радио Зет.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Зет.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Уверен, многие из вас слыхали выражение «наш слон». Оно применяется, как правило, в отношении того, кто завершает верные, правильные действия с тактом, грациозностью и изяществом слона в посудной лавке. Открывает выпуск новинка от «Заряда», которая так и называется «Наш слон».

0: Песня на войне.
1: Продолжение вновь новинка. Группа «Князь Мансуров» с песней, название которой двойных толкований не допускает и не предполагает. «Уходим в бой».

корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчика.

0: на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Рифма на броне.
2: Если я не успею тебя отогреть, если море в тебе перестанет шуметь, повинуясь сердечному стуку, если выйдет из дремы создатель чудес и лохматую голову свесит с небес и протянет хозяйскую руку и поднимет мужицкой своей пятерней над прошитой снарядами черной стерней, если спросит, о ком ты молился, кулаком потрясая, боясь упустить заклинаний нехитрых и стертую нить, за кого ты под пулями бился, ты ответишь: я землю худую жалел, чтобы она не досталась врагу на прицел, под его сапогом не горела. Я касался ее только беглой стопой, а потом я зарылся в нее с головой, как в горячее мамино тело. Я пронес через смерть все, чем жил на земле. Золотую ромашку на хрупком стебле, завывание вешней метели. Я твои первозданные видел леса, я деревьев умел различать голоса, а тебе они, Господи, пели. Я любил наблюдать, как послушны, легки облетают по осени их лепестки. Я ночные любил автострады, как на них в темноте зажигались огни, и на дальние звезды глядели они. Ни огромного мира не надо, только ту его часть, где из труб заводских тянет дымом и топят квартиры, а в них, ни минуты не зная покоя, месяцами порой дожидаясь вестей, наши жены во сне на руках, как детей, нас выносят живыми из боя. И одна среди них, та, что прячет глаза, что краснее, как винная, гнется лоза под моей ладонью неловкой, у которой дыханье реки на губах, та, которая чуть привстает на мысках, чтобы трепетной русой головкой до меня дотянуться, а я навсегда улетел за тобою. Проходят года, там внизу, пока, Господи Боже, мы с тобой говорили всего только час. Я готов умереть еще множество раз в этой тверди.

0: Софья Юдина. Русский солдат.
1: Рифма на броне.
2: Коллектив «Союз первых» продолжает эфир реальной истории парома «Славянин». В песне описываются события 2022-2023 годов.

0: Песня на войне.
1: Победитель получает все. Есть такое крылатое выражение. Но если память мне не изменяет, это не совсем отечественная поговорка. У нас на эту тему есть другая. Победителей не судят. Русские ракеты завершают сегодняшний выпуск. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 9 октября 1967 года в Боливии был схвачен и казнен человек сложной судьбы. Пламенный кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. Родившийся в зажиточной семье, получивший хорошее образование, доктор Гевара предпочел форму цвета хаки белому халату, а больничную тишину – боям в джунглях. Несмотря на всю противоречивость своей личности, командант Че во всем мире был и остается символом борьбы против империализма.

стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, он пойдет в октябре. Мне не важна эта бессмысленная, скучная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Не выходит, как не бейся, нету выхода вообще. Ведь я не просто так солдат,

сутки в окружении врага. И дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

девочки из дома, их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокий?

0: Песня на войне.
1: Далее в программе новинка. Алексей Гашин с позывным «Тай» пишет стихи, которые уже в свою очередь исполняет нейросеть. Отбросим споры на тему допустимости такого рода альянсов в эфирах, просто выслушаем. «Огонь на себя» называется представленная на ваш суд работа.

хоть смерч. Выполнят задание без изъяна. Подразделение

0: Рифма на броне.
1: От февраля до октября на сердце тонкая броня. Изранена, не подлатать, не думает себя спасать. Снаряды, пули далеко, но все равно летят в окно и падают ко мне на стол, рвут платье нового подол. Играет музыка в кино, их визг я слышу все равно, а если вижу красный цвет, он затмевает белый свет. Броня совсем уже тонка, как будто детская рука, не удержать ей этот груз. Боюсь, сорвусь, не удержусь. Минута слабости одна. Прощу ее, она честна. А каково же сердцу там, среди воронок страшных ям? От февраля до октября броня пробитая не зря. Мне снится мой погибший дед с шевроном внука, буквой Z. Марина Крылатова.
0: Рифма на броне.
2: У таких действенных людей, как летчики, вынужденное безделье просто пытка. Основной причиной этого вынужденного безделья является погода. Нелетная погода.
3: Ветра с утра вовсю в полях гуляют. Устроили какой-то шумный пир. И тучи землю клочьями цепляют. Как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень, молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продрог до самых плит аэродром. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем.

озяблен на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны.

0: Живи.
1: Песня на войне.
2: Комиссары или впоследствии замполиты, как военная институция, присутствовали в той или иной форме во многих странах мира, но лишь в Красной, а впоследствии в российской армии, замполиты в полной мере раскрыли свое предназначение. Неправильно будет считать их тыловыми крысами. Многие из них совершили немало подвигов, вдохновляя бойцов своим личным примером. Гимн замполитам в исполнении Владимира Шипко продолжает выпуск.

когда заболит таким, как ты, место в раю. Быть может, не вспомнят истории след, но каждую помнишь судьбу. Вернись домой, и тогда заболит.

Ну и в завершении. Помним о том, что война, любая война, рано или поздно заканчивается. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: как электричка под откос. Земля пытается свалиться.
1: Кто сказал, что надо бросить песню?
2: Радио Зен.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

0: Правовой ликбез.
1: Что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 и по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен. В МВД России разъяснили порядок замены. Получить новое удостоверение можно без пересдачи теоретического или практического экзаменов. Однако обязательным участием является предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Пройти медкомиссию и получить заключение нужно заранее. Для замены прав потребуется паспорт, действующая медицинская справка, старое водительское удостоверение и квитанция об оплате госпошлины, которая с 2025 года составляет 4000 рублей. Подать заявление можно через портал госуслуги, в многофункциональном центре или непосредственно в подразделении ГИБДД. Напоминаем, что управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к езде без прав и грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Правовой ликбез.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мисс?

мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

нас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники. Досаду с болью.

правду искупить. Отрассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки. Они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад, и я как будто снова там.

0: лег штрафбат. Шерпенский огненный плацдарм.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. По решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке. Необходимые меры по защите таких граждан должны принимать и органы госвласти России в пределах своих полномочий. По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, поправки необходимы, чтобы предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Госдума приняла закон, разрешающий регионам заключать соглашение с «Автодором» для софинансирования строительства федеральных платных магистралей. Должен быть единый подход к финансированию, пояснили ранее в Минтрансе. Поправка позволит в ускоренном режиме запускать дороги, которые нужны регионам. Трассы будут иметь статус федерального значения и обслуживаться госкомпанией «Автодор». По данным Минтранса, общая протяженность дорог в России – 1,58 миллиона километров. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024. Студентами колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, которой важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег к самостоятельной и уверенной работе. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, сами испытания в 10. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания нельзя. Повторно запись не включат. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку, меняться местами запрещено. Под полным запретом телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. В Рособорнадзоре советуют пребывать заранее и внимательно изучить все требования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: решай!
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. По решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке. Необходимые меры по защите таких граждан должны принимать и органы госвласти России в пределах своих полномочий. По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, поправки необходимы, чтобы предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Госдума приняла закон, разрешающий регионам заключать соглашение с «Автодором» для софинансирования строительства федеральных платных магистралей. «Должен быть единый подход к финансированию», — пояснили ранее в Минтрансе. Поправка позволит в ускоренном режиме запускать дороги, которые нужны регионам. Трассы будут иметь статус федерального значения и обслуживаться госкомпанией «Автодор». По данным Минтранса, общая протяженность дорог в России — 1,58 миллиона километров. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024. Студентами колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, которой важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег к самостоятельной и уверенной работе. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, сами испытания в 10. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания нельзя. Повторно запись не включат. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку, меняться местами запрещено. Под полным запретом телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. В Рособорнадзоре советуют пребывать заранее и внимательно изучить все требования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8, телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Героям специальной военной операции посвящается Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них всей истории вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем. В устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента среди мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим. Лишь верой и правдой Россия сильна. И силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка!

0: огонь пойду.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. По решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали, удерживают или преследуют в уголовном порядке. Необходимые меры по защите таких граждан должны принимать и органы госвласти России в пределах своих полномочий. По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, поправки необходимы, чтобы предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Госдума приняла закон, разрешающий регионам заключать соглашение с «Автодором» для софинансирования строительства федеральных платных магистралей. «Должен быть единый подход к финансированию», пояснили ранее в Минтрансе. Поправка позволит в ускоренном режиме запускать дороги, которые нужны регионам. Трассы будут иметь статус федерального значения и обслуживаться госкомпанией «Автодор». По данным Минтранса, общая протяженность дорог в России – 1,58 миллиона километров. Михаил Мурашко заявил о росте числа поступивших на специальность «Сестринское дело». В прошлом году показатель увеличился на 9% по сравнению с 2024-м. Студентами колледжей стали примерно 73 тысячи человек. По словам министра здравоохранения, это свидетельствует о растущем интересе к профессии, который важно сохранять у молодых специалистов, начинающих свой путь. Мурашко подчеркнул, что ключевую роль сыграл институт наставничества. Профессионалы помогают адаптироваться, передают уникальный опыт, ведут молодых коллег к самостоятельной и уверенной работе. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, сами испытания в 10. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания нельзя. Повторно запись не включат. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку, меняться местами запрещено. Под полным запретом телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. В Рособорнадзоре советуют пребывать заранее и внимательно изучить все требования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои, мать Россия, святая земля.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Валентина Кононова. Ребята, родные, держитесь, мы с вами. И пусть вас Всевышний и ангел хранит. Фашизм не пройдет, и победа за нами. Опавших героев запомнит гранит. Пусть мысли всех добрых людей оберегом защитным для каждого будут сейчас. Стихами, концертами, автопробегом поддержим в России сегодня мы вас. Я русский, татарин, еврей и чуваши, и все, кто не назван, встаем как один. Все вместе, Россия, все вместе, мы наши. Одно у нас знамя, один у нас гимн. Мы всех будем помнить, но лучше живите, пожалуйста. Пуля пусть мимо летит. Работайте, братья, работайте всюду. Вы наша опора, защита и честь.

нашит веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: 8 лет.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен герой России генерал-майор Александр Михайлович Шуваев. Отставка Вячеслава Гладкова с поста главы региона принята по его собственному желанию. Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол, окончил Рязанское высшее военно-десантное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в военной операции в Сирии. Участник спецоперации на Украине, за проявленное мужество и героизм, удостоен звания Героя Российской Федерации, Героя Луганской Народной Республики. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4 степени Александра Невского, 3 орденами мужества и медалью Суворова. В 2025 году Александр Шуваев стал участником кадровой программы «Время героев», инициированной президентом, по окончании которой назначен заместителем губернатора Иркутской области, курировал блок взаимодействия с силовыми структурами, отвечал за оказание помощи членам семей участников СВО. Вячеслав Гладков записал первое видео после ухода с поста главы региона. Он обратился к жителям Белгородской области и поблагодарил за поддержку и критику. Выразил благодарность президенту России за внимание и помощь Белгородской области в условиях непростой оперативной обстановки. «Дорогие друзья, хотел пожелать каждому из вас Божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом вашем сердце, в каждом вашем доме, чтобы ваши близкие были всегда с вами и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. Хочу пожелать главного – победы. Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит. Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами», – заключил экс-губернатор Вячеслав Гладков. К другим новостям. В Белгородскую область прибыло еще 10 бронированных машин для защиты и безопасности жителей. Защищенные автомобили поступят в распоряжение глав приграничных муниципалитетов. По 2 автомобиля в Грайворонский, Шебекинский и Белгородский округа, по 1 в Борисовский, Красноярушский, Волоконовский и Валуйский муниципалитеты. На данный момент передано в муниципалитеты скорой помощи самообороне Орлану и Барсу Белгород 247 бронированных автомобилей. Подана заявка в правительство России на поставку дополнительных 140 бронированных машин. Они будут выполнять задачи по перевозке жителей из обстреливаемых населенных пунктов, транспортировке продуктов, сопровождению аварийных бригад. Улицу Белгородской Сирени в областной столице перекроют из-за реконструкции на 1,5 года. Движение по ней остановят с 27 мая этого года по 30 ноября 2027, сообщил региональный Минтранс. Водителей просят заранее планировать маршруты в связи с нововведениями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 и по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен. В МВД России разъяснили порядок замены. Получить новое удостоверение можно без пересдачи теоретического или практического экзаменов. Однако обязательным участием является предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Пройти медкомиссию и получить заключение нужно заранее. Для замены прав потребуется паспорт, действующая медицинская справка, старое водительское удостоверение и квитанция об уплате госпошлины, которая с 2025 года составляет 4000 рублей. Подать заявление можно через портал госуслуги, в многофункциональном центре или непосредственно в подразделении ГИБДД. Напоминаем, что управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к езде без прав и грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Указом президента России Владимира Путина, временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, назначен Герой России генерал-майор Александр Михайлович Шуваев. Отставка Вячеслава Гладкова с поста главы региона принята по его собственному желанию. Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол, окончил Рязанское высшее военно-десантное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в военной операции в Сирии. Участник спецоперации на Украине, за проявленное мужество и героизм, удостоен звания Героя Российской Федерации, Героя Луганской Народной Республики. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4 степени Александра Невского, 3 орденами мужества и медалью Суворова. В 2025 году Александр Шуваев стал участником кадровой программы «Время героев», инициированной президентом, по окончании которой назначен заместителем губернатора Иркутской области, курировал блок взаимодействия с силовыми структурами, отвечал за оказание помощи членам семей участников СВО. Вячеслав Гладков записал первое видео после ухода с поста главы региона. Он обратился к жителям Белгородской области и поблагодарил за поддержку и критику. Выразил благодарность президенту России за внимание и помощь Белгородской области в условиях непростой оперативной обстановки. «Дорогие друзья, хотел пожелать каждому из вас Божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом вашем сердце, в каждом вашем доме, чтобы ваши близкие были всегда с вами и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. Хочу пожелать главного – победы. Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит. Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами», – заключил экс-губернатор Вячеслав Гладков. К другим новостям. В Белгородскую область прибыло еще 10 бронированных машин для защиты и безопасности жителей. Защищенные автомобили поступят в распоряжение глав приграничных муниципалитетов. По 2 автомобиля в Грайворонский, Шебекинский и Белгородский округа, по 1 в Борисовский, Красноярушский, Волоконовский и Валуйский муниципалитеты. На данный момент передано в муниципалитеты скорой помощи самообороне Орлану и Барсу Белгород 247 бронированных автомобилей. Подана заявка в правительство России на поставку дополнительных 140 бронированных машин. Они будут выполнять задачи по перевозке жителей из обстреливаемых населенных пунктов, транспортировке продуктов, сопровождению аварийных бригад. Улицу Белгородской Сирени в областной столице перекроют из-за реконструкции на 1,5 года. Движение по ней остановят с 27 мая этого года по 30 ноября 2027, сообщил региональный Минтранс. Водителей просят заранее планировать маршруты в связи с нововведениями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, прием.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не меньше года. Мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников СВО. Один позволяет военным после ранения продолжить службу на отдельных должностях. Второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Депутаты Госдумы предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Сейчас при выявлении нарушителя сотрудники госавтоинспекции заполняют от 3 до 5 разных документов. Это протокол об отстранении, акт освидетельствования, направление к врачу, протокол о правонарушении и задержании машины. Новый закон разрешает объединять часть бумаг. Отметку об отстранении теперь можно поставить прямо в акте освидетельствования, а запись о задержании автомобиля в протоколе о правонарушении. Авторы инициативы подсчитали, это сэкономит около 33,5 тысяч рабочих часов инспекторов в год и сократит расходы на бланки. При этом сама процедура освидетельствования и наказание за вождение в нетрезвом виде остаются прежними. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Мирного неба и добрых дорог.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 4722.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 4722.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

0: бою.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь
2: нам хватит

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не меньше года. Мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников СВО. Один позволяет военным после ранения продолжить службу на отдельных должностях. Второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Депутаты Госдумы предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента. Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Сейчас при выявлении нарушителя сотрудники госавтоинспекции заполняют от 3 до 5 разных документов. Это протокол об отстранении, акт освидетельствования, направление к врачу, протокол о правонарушении и задержании машины. Новый закон разрешает объединять часть бумаг. Отметку об отстранении теперь можно поставить прямо в акте освидетельствования, а запись о задержании автомобиля в протоколе о правонарушении. Авторы инициативы подсчитали, это сэкономит около 33,5 тысяч рабочих часов инспекторов в год и сократит расходы на бланки. При этом сама процедура освидетельствования и наказание за вождение в нетрезвом виде остаются прежними. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

Ах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что нужно знать о правилах замены водительских удостоверений с 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 и по 31 декабря 2023 года автоматически был продлен. В МВД России разъяснили порядок замены. Получить новое удостоверение можно без пересдачи теоретического или практического экзаменов. Однако обязательным участием является предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем. Пройти медкомиссию и получить заключение нужно заранее. Для замены прав потребуется паспорт, действующая медицинская справка, старое водительское удостоверение и квитанция об оплате госпошлины, которая с 2025 года составляет 4000 рублей. Подать заявление можно через портал госуслуги, в многофункциональном центре или непосредственно в подразделении ГИБДД. Напоминаем, что управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к езде без прав и грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Правовой ликбез.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Железнодорожное движение на участке схода электропоезда в Яковлевском округе восстановлено. Полностью завершены восстановительные работы. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме, сообщили в ЮВЖД. Белгородские предприниматели могут воспользоваться платформой «Мой экспорт». В России 46 тысяч компаний зарегистрированы на цифровой платформе. Около 90% пользователей – представители малого и среднего бизнеса. На базе платформы создан единый каталог из 660 услуг. Она создана Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Всю необходимую экспортерам документацию собрали в одном месте. Нужные акты и разрешения бизнес может получить в личном кабинете. Там же предприниматели могут подать заявку, чтобы воспользоваться мерами поддержки. Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Логистическая поддержка. Государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании продукции. В Шебекинском округе откроют новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Батратская дача. По условиям контракта подрядчик поставит готовое модульное здание сборно-разборного типа до 31 июля. Общая площадь объекта составит не менее 85 квадратных метров. В помещениях оборудуют кабинет врача, процедурный кабинет, смотровой, комнату персонала, помещение для хранения лекарств, санузел, техническое помещение и тамбур. Конструкция будет установлена на подготовленный фундамент, после чего строители сделают кровлю, крыльцо и пандус. В ФАПе смонтируют системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Для сотрудников и руководителей компании «Меридиан Энерго», участника федерального проекта «Производительность труда» под управлением регионального центра компетенций, прошло обучение на фабрике офисных процессов. «Меридиан Энерго» реализует комплексные объекты в области проектирования, строительства, производства оборудования и сервисного обслуживания электросетевой и генерирующей инфраструктур. В рамках тренинга участники достигают снижения времени протекания процесса, количества передвижений сотрудников и документов, минимальной себестоимости и максимальной прибыли предприятия. Они получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. Благодаря навыкам появляются возможности для эффективного применения знаний в собственном офисном процессе. На это и нацелена реализация проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятия, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку на сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви.

0: наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

живу. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Его основали не гуны, не римляне в кое века. Он город сравнительно юный, но слава его велика. Эти слова из песни, посвященной небольшому кавказскому городу Малгобеку, можно считать его визитной карточкой.
2: Поселок Нефтяников, Малгобек, появился на карте Чечен-Ингушетии в 1933 году. Тогда здесь нашли богатые залежи нефти. Незадолго до войны стремительно растущий Малгобек получил статус города. К этому времени его нефтяники завоевали почетное звание лучшей конторы бурения Советского Союза.
1: Ингушский народ стал первым на Кавказе, кто гласно, всенародно и коллективно объявил газоват – священную войну против гитлеровской Германии. Это не был приказ сверху. Это была воля всего народа, от старейшин до молодежи. К оружию ингуши пронеслось от селения к селению, от дома к дому, от сердца к сердцу.
2: С первых дней Великой Отечественной войны многие малгобекчане ушли на фронт. Оставшиеся жители круглосуточно работали на нужды фронта. В Малгобеке добывалась высококачественная нефть, одна из лучших в СССР. Она шла исключительно на производство топлива для самолетов. 6 февраля 1942 года за образцовое выполнение правительственных заданий по снабжению горючим Верховный Совет СССР наградил коллектив промысла орденом Ленина.
1: Одной из главных целей наступления немецких войск на Кавказ было овладение основными районами добычи нефти в СССР. Поэтому направление на Малгобек стало приоритетным. Во-первых, потому что город находился в центре крупного нефтеносного района. А во-вторых, его взятие открывало для немцев доступ в Алхан-Чуртскую долину, по которой можно было развить наступление дальше на юго-восток, через Грозный и Баку, выйти к рубежам Турции. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы.
2: Наступление немецко-фашистских войск началось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены отойти. Врагу удалось подойти к нефтяным районам Чечен-Ингушетии. Поднятое по тревоге население республики начало массовое строительство оборонительных сооружений.
3: В это время, тогда работал день и ночью, тогда, и после самолеты прилетают, так, бомбят. Все равно работали. Дальние бои, снаряды были, бомбят, стреляют, и мы работали. И докат кончился. В этой траншее, когда кончилось, в эту сторону немец не прошел.
1: 3 сентября 1942 года командующий 1-й танковой армией немецко-фашистских войск отдал приказ захватить Малгобек и немедленно организовать добычу нефти. За армией генерала фон Клейста следовали 5000 специалистов и квалифицированных рабочих, которые должны были после взятия города начать эксплуатацию промышленных предприятий и нефтяных скважин.
2: Ингушетия не была занята врагом полностью. В зоне оккупации находились Малгобек и несколько окрестных сел. Не желавшие оставлять свои селения мирные жители то прятались в лесах, то возвращались в дома. Многие присоединились к партизанским отрядам,

0: течение всего сентября на город обрушились десятки тысяч тонн металла. От пожаров и разрыва снарядов и бомб ночью было светло, как днем, а днем от дыма становилось темно, как ночью. Более месяца шли кровопролитные бои в районе Малгобека. Город нефтяников 14 раз переходил из рук в руки. Несмотря на превосходство врага, защитники Малгобека мужественно оборонялись. Жители окрестных сел помогали нашим солдатам, чем могли.
1: В начале октября враг вынужден был перейти от наступления к обороне. Вместе с военными родной город защищали тысячи ополченцев и тружеников тыла, создававших непроходимые преграды для передвижения немецкой бронетанковой техники.
0: После 4 месяцев ожесточенных боев 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск. В боях за город погибли 120 тысяч советских солдат и офицеров. По воспоминаниям очевидцев, склоны Терского хребта были усыпаны трупами советских и вражеских солдат.
2: Весь Терский хребет лежал как солома. Под водами собирали дети, женщины, старики. Трупы собирали. Ну, очень много влегли, но победа выиграли. Победы выиграли. Без потерь война не будет.
1: В ходе Малгобекской операции были использованы некоторые технические новинки. Так, в районе станицы Вознесенской впервые была применена радиостанция наведения. Находясь на вершине Терского хребта, заместитель командира авиадивизии Петр Анисимов хорошо видел поле боя и оперативно сообщал по радио штаб армии об изменениях наземной обстановки. Вместе с тем он получал от командующего 9-й армией заявки на вылеты и немедленно передавал их в штаб. Опыт полковника Анисимова позволил успешно применить радиостанции наведения во всех последующих операциях.
0: Только здесь, в долине Алхан-Чурт, были применены в массовом количестве так называемые «огневые заграждения». На поверхность воды, заполнявшей противотанковый ров, оросительный канал или другой узкий и длинный водоем, выливалась зажигательная смесь. Она состояла из нефти, бензина, мазута и керосина. Огневые заграждения были эффективны как против пехоты, так и против танков. Преодолеть их во время горения нефти было невозможно. Они носили чисто местный характер, так как в любом другом районе такой огромный расход нефти был невозможен. Общее протяжение огневых заграждений превышало 200 километров.
1: После полного освобождения Малгобекской земли от фашистско-немецких захватчиков началось восстановление разрушенного города и нефтяного промысла. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать на полную мощь. Здесь было поставлено несколько всесоюзных рекордов.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм указом президента Российской Федерации 8 октября 2007 года Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Малгобек – город, который стал неприступной крепостью на пути фашистов кавказской нефти. Его защитники, воины и простые нефтяники совершили невозможное. Остановили врага, заплатив за это невероятную цену. Памятники, обелиски и братские захоронения города напоминают нам о кровопролитных сражениях, о бессмертном подвиге бойцов и командиров, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город».

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Железнодорожное движение на участке схода электропоезда в Яковлевском округе восстановлено. Полностью завершены восстановительные работы. В настоящее время все поезда курсируют в штатном режиме, сообщили в ЮВЖД. Белгородские предприниматели могут воспользоваться платформой «Мой экспорт». В России 46 тысяч компаний зарегистрированы на цифровой платформе. Около 90% пользователей – представители малого и среднего бизнеса. На базе платформы создан единый каталог из 660 услуг. Она создана Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Всю необходимую экспортерам документацию собрали в одном месте. Нужные акты и разрешения бизнес может получить в личном кабинете. Там же предприниматели могут подать заявку, чтобы воспользоваться мерами поддержки. Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Логистическая поддержка. Государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании продукции. В Шебекинском округе откроют новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Батрацкая дача. По условиям контракта подрядчик поставит готовое модульное здание сборно-разборного типа до 31 июля. Общая площадь объекта составит не менее 85 квадратных метров. В помещениях оборудуют кабинет врача, процедурный кабинет, смотровой, комнату персонала, помещение для хранения лекарств, санузел, техническое помещение и тамбур. Конструкция будет установлена на подготовленный фундамент, после чего строители сделают кровлю, крыльцо и пандус. В ФАПе смонтируют системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Для сотрудников и руководителей компании «Меридиан Энерго», участника федерального проекта «Производительность труда» под управлением регионального центра компетенций, прошло обучение на фабрике офисных процессов. «Меридиан Энерго» реализует комплексные объекты в области проектирования, строительства, производства оборудования и сервисного обслуживания электросетевой и генерирующей инфраструктур. В рамках тренинга участники достигают снижения времени протекания процесса, количества передвижений сотрудников и документов, минимальных себестоимости и максимальной прибыли предприятия. Они получают практический опыт применения инструментов бережливого производства. Благодаря навыкам появляются возможности для эффективного применения знаний в собственном офисном процессе. На это и нацелена реализация проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятия, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку на сайте производительность.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Общечеловеческие ценности были, есть и останутся ценностями. Как бы ни менялись технологии, средства связи и вооружения, дружба, любовь к родине и верность долгу были, есть и останутся. «Берест» открывает выпуск посланием «Общечеловеку 2.0».

времени суток, друзья. На связи Грау из Горловки, Донецкая Народная Республика. Я хочу представить вам свой трек, который называется «Заповедный край», премьера которого прозвучит в программе «Песня на войне». В эту песню я вложил всю суть и переживания последних лет, все то, что накопилось в душе, и те мысли, которыми хочется поделиться с окружением. Очень надеюсь, что вам понравится, и вы останетесь довольны. Большое спасибо.

Христом. Испепелить бы все оружие, и мы б душили друг друга тогда руками. Ведь никогда не жили дружно мы, так повело, сегодня идут веками.

оставайся. И снова кланяюсь востоку, вдыхая мудрость молчаливых затворников, некогда бывших у истоков обитателей мест намоленных.

0: хочет, а значит, оставайся, оставайся.
1: Песня на войне.
2: Следующую песню Вадим Неретин хочет посвятить всем волонтерам нашей огромной страны. В песне «Простые люди» речь идет о волонтерской группе «Своих не бросаем» из города Магнитогорска, которая с самого начала СВО работает на результат. И позывные тех, кто трудится в тылу и ребят на фронте, в песне самые настоящие. И дело они свое делают честно, искренне и с верой в победу.

0: Все, что было, все, что будет, кто был с нами до конца. Время лечит, мы не забудем, пока стучат наши сердца.
1: А по небу лошадки скачут.

Всем привет! Я Денис Мушаров, вокалист группы «Театр теней. Город Москва». Я хочу представить вам нашу песню «Голос неизвестного солдата», которая появилась на свет в 2019 году. Это дань нашей памяти о героях, которые сражались за нашу Родину и которые подарили нам наше будущее. Специально для проекта «Песни на войне».

0: Рифма на броне. Заказали весну на Авито. Открываем коробку, а там только снег и железное сито. Вот и все, что положено нам. Не согреешься этим замесом, не подергаешь счастье за нить. Кто-то выстрелил в солнце над лесом, и оно перестало светить. Я придумал, как справиться с этим. Мы в аптеку сходили в ночи. Подержите-ка лесенку, дети. Я бинты наложу на лучи. День зажегся в раскрытом оконце. И смотрите, весна тут как тут. А что пятна остались на солнце, так до свадьбы они заживут. Влад Маленко.
1: Рифма на броне.
2: Никогда не думал, что хоть раз в программе прозвучит песня, посвященная сыну ЦРУшницы высокого ранга. Но, как говорится, никогда не говори никогда.
3: Стихи Натальи Огородниковой, музыка и исполнение Юрий Шилов, по духу русский. Посвящается Майклу Глоссу, американцу, но русскому по духу.

был всегда по духу русский и ближним часто помогал. Он в ВДВ надел разгрузку, парням российским братом стал.

мужика. Он был России неизвестен, но стал своим среди парней. И путь земной прошел он с честью Донбасса выжженных полей. Пошел наперекор системе, не внемля матери отцу. Он верил, свет разгонит темень, берет небесный был к лицу. Он не искал земную славу, о нем молился Вашингтон.

Чёба, ты знаешь, представляешь, полдня под обстрелом. Видно, родился в рубашке. Если б ты видел те стены и эту дырку во фляжке моей. А что, пацаны, пацаны молодцы. Бились, как львы, не бежали в кусты. Теперь там пустырь, земля еще не остыла. Но и койки пусты. Там на холме монастырь старый, но в нем не поставить свечи. Отец не тянет псалмы. И колокольня молчит. Молчание жути наводит. Последний остался патрон. Не страшно тут быть одному. Страшно остаться нулем.

0: Мишаня!
1: Я ему закрою глаза, со всей силы взмолюсь. Отче со мной, я не один, с ним ничего не боюсь. Письмецо я спрячу в кармашек, если что, найдут наш. На конверте там адрес и подпись дочки Парфюновой.

0: прошел вместе с ними через 17 больших сражений, я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, отрезая им загангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернутые наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин. И только потому и выживают, что те в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним и поют им песни о любви и кладут им руки на голову. И те выживают не потому, что я хороший врач, а потому, что им есть за что держаться в этом аду.
1: Это были Илай и Свой с просьбой не выключать свет. А завершим выпуск мы песней Фаррея о том, что правда забвению не подлежит. И как бы преступники не надеялись на срок давных, для некоторых преступлений его просто нет. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В военном и политическом противостоянии мир дошел до той черты, когда попросту становится страшно от того, что представление о том, что будет дальше, теряется в тумане. Открывает выпуск Вадим Самойлов с песней, которая так и называется «Что дальше?».

Вас приветствует Сергей Гроза с песней «Звезды с либеральной головой», посвященной нашим знаменитостям русофобам, раскритиковавшим специальную военную операцию. Как оказалось, российский шоу-бизнес кишит ненавистниками России. Многие из них, не стесняясь в выражениях, высказались против родной страны и соотечественников. Тогда-то мы и узнали, что наши артисты ценят лишь деньги, а мы для них люди второго сорта. Либеральные знаменитости сбежали за границу и приготовились оттуда наблюдать за тем, как Россия прогибается под западными ударами. Но все случилось совершенно по-другому. И вот уже мы наблюдаем, как звездульки-русофобы стенают под ударами судьбы. А некоторых жизнь так наказала за предательство Родины, что у тех осталось лишь два выбора – или сгинуть на чужбине, или вернуться домой прямо на скамью подсудимых. Хочу отметить, что в композиции упоминается рэп-певец Моргенштерн, внесенный решением Министерства юстиции России в список иноагентов.

0: Песня на войне.
1: Рич в своих песнях называет вещи своими именами. Например, грязную работу он называет грязной работой. Причем давно уже называет.

Здравствуйте, песня на войне. Я Антон Тарасевич, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию нашу песню под названием «Дембельская» на стихи нашего боевого брата Василия Фатеева. 15 октября этому замечательному человеку исполнилось 50 лет. С юбилеем, Вася!

0: рифма на броне.
1: Играет кровь во всей моей природе, бушует страсть, горячая в крови. Ведь я ребенок русского народа. Не надо денег, я хочу любви. Не надо славы, дайте мне свободу. Жизнь без нее не стоит ни гроша. Ведь я ребенок русского народа, и в поле песней высится душа. Не нужно денег, славы и свободы. И без любви смогу прожить года. Мне только счастье русскому народу, победы нашей мира навсегда. Ольга Иванова, «Русскому народу».
0: Рифма на броне.
2: Далее в программе новинка. Юрий Высоков поет о двух домах, образующих двор. Казалось бы, что тут такого? Но вы послушайте и поймете, какой силой обладает двор.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по украинским предприятиям ОПК и аэродромам, сообщила Минобороны. В том числе применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве. Также военные освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Кремля опубликовала видео брифинга Дмитрия Пескова, основной темой которого стали новые назначения в Белгородской и Брянской областях. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства отметил, что главы приграничных регионов были в постоянном контакте с президентом. Владимир Путин встречался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом накануне их ухода с постов. Дмитрий Песков уточнил, что претензий к работе экс-глав регионов нет. Оба бывших уже губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Естественно, им будут предложены варианты трудоустройства, рассказал Песков. Будет ли это госслужба, он не уточнил. В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты, но обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. В квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которых компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других субъектов. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Законопроект депутаты приняли во втором и третьем чтениях. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных и воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. Новая модель образования даст студентам гибкие траектории, а срок подготовки инженера-конструктора составит около 5 лет. Первые наборы начнутся в рамках пилотного проекта Миноборнауки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия, ты обитель рая, горжусь великую страной. От запада до поднебесной, сиянием северных ночей, природа красоты чудесной. Земля родная, нет милей. Народ России мудрый, честный, веками доблесть показал. В суровых битвах победитель, дух, волю, силу показал.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Я уже заскучал по столице.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 7 белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ 13 мая. Погиб мирный житель, ранены 3 человека. Сводкой поделились в оперштабе. За атаку на Белгородскую область украинский полковник заочно приговорен к пожизненному заключению. Суд признал виновным над штабом механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Борща в теракте. По его приказу 11 октября 2023 года с территории Волчанского района по Белгородскому приграничью запустили дроны с кумулятивными зарядами. При атаке один человек погиб, несколько были ранены. В Белгороде стартовали плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Начались отключения горячей воды. Вынужденная, но необходимая мера. Из-за обстрелов объем работ значительно больше обычного, рассказали в мэрии. На сетях зафиксировано более 250 повреждений. Сейчас специалистам предстоит проверить почти 700 километров теплосетей. Плановая опрессовка и связанная с ней двухнедельная остановка горячего водоснабжения начнутся с микрорайонов Сокол, Гринёвка, части многоэтажек Северного, северной части города и Харгары. Красные Яруги в этом году отремонтируют более 2 километров дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновят участок дороги улица Набережная, улица Дальневосточная. Он ведет к Красноярушской центральной районной больнице. Ремонт сделает путь к медучреждению комфортнее и безопаснее. Помимо этого, специалисты приведут в нормативное состояние улицу Парковую. Работы завершат до конца сентября. В Белгородской области выпустили художественный конверт с изображением Николая Ватутина. Торжественная церемония гашения марки прошла в Белгородском историко-краеведческом музее. Она выпущена к 85-летию Победы и 125-летию со дня рождения нашего земляка, прославленного полководца, героя Советского Союза. Одновременно марку погасили в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Волгограде. Приобрести конверт и поставить оттиск специального штемпеля одного дня можно в Центральном почтовом отделении Белгорода на Соборной. Белгородцы в тройке сильнейших на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, прошедших в Липецкой области. В них приняли участие около 400 спортсменов из 26 регионов России и сборная Республики Беларусь. По сумме трех дистанций золото среди юниорок и женщин досталось соответственно Ирине Даньшиной и Дарье Елисеевой. В общекомандном зачете и юниоры, и взрослые белгородцы заняли второе место. Подготовили спортсменов Алексей Жильцов, Александр Кудряшов, Дарья Елисеева. Белгородская спортсменка поднялась на пьедестал на всероссийском турнире по тяжелой атлетике в Москве. Воспитанница школы Олимпийского резерва номер 3 Белгорода Валентина Костина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 49 килограммов. Спортсменка показала результат 93 килограмма по сумме двоеборья. Тренирует ее Валерий Синяков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

на стене, штык-ножом царапая кирпич. Надоело воевать, мне б семью свою обнять.

В нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Его основали не гуны, не римляне в кое века. Он город сравнительно юный, но слава его велика. Эти слова из песни, посвященной небольшому кавказскому городу Малгобеку, можно считать его визитной карточкой.
2: Поселок Нефтяников, Малгобек, появился на карте Чечен-Ингушетии в 1933 году. Тогда здесь нашли богатые залежи нефти. Незадолго до войны стремительно растущий Малгобек получил статус города. К этому времени его нефтяники завоевали почетное звание лучшей конторы бурения Советского Союза.
1: Ингушский народ стал первым на Кавказе, кто гласно, всенародно и коллективно объявил газоват – священную войну против гитлеровской Германии. Это не был приказ сверху. Это была воля всего народа, от старейшин до молодежи. К оружию ингуши пронеслось от селения к селению, от дома к дому, от сердца к сердцу.
2: С первых дней Великой Отечественной войны многие малгобекчане ушли на фронт. Оставшиеся жители круглосуточно работали на нужды фронта. В Малгобеке добывалась высококачественная нефть, одна из лучших в СССР. Она шла исключительно на производство топлива для самолетов. 6 февраля 1942 года за образцовое выполнение правительственных заданий по снабжению горючим Верховный Совет СССР наградил коллектив промысла орденом Ленина.
1: Одной из главных целей наступления немецких войск на Кавказ было овладение основными районами добычи нефти в СССР. Поэтому направление на Малгобек стало приоритетным. Во-первых, потому что город находился в центре крупного нефтеносного района. А во-вторых, его взятие открывало для немцев доступ в Алхан-Чуртскую долину, по которой можно было развить наступление дальше, на юго-восток, через Грозный и Баку, выйти к рубежам Турции. Для этого на Кавказ было переброшено много военной техники и живой силы.
2: Наступление немецко-фашистских войск началось 25 июля 1942 года. Под натиском превосходящих сил противника советские войска были вынуждены отойти. Врагу удалось подойти к нефтяным районам Чечен-Ингушетии. Поднятое по тревоге население республики начало массовое строительство оборонительных сооружений.
3: В это время, тогда работал день и ночью, тогда, и после самолеты прилетают, так, бомбят. Все равно работали, дальние бои, снаряды были, бомбят, стреляют, и мы работали. И докат-то кончилось, в этой траншее, когда кончилось, в эту сторону немец не прошел.
1: 3 сентября 1942 года командующий 1-й танковой армией немецко-фашистских войск отдал приказ захватить Малгобек и немедленно организовать добычу нефти. За армией генерала фон Клейста следовали 5000 специалистов и квалифицированных рабочих, которые должны были после взятия города начать эксплуатацию промышленных предприятий и нефтяных скважин.
2: Ингушетия не была занята врагом полностью. В зоне оккупации находились Малгобек и несколько окрестных сел. Не желавшие оставлять свои селения мирные жители то прятались в лесах, то возвращались в дома. Многие присоединились к партизанским отрядам.

0: течение всего сентября на город обрушились десятки тысяч тонн металла. От пожаров и разрыва снарядов и бомб ночью было светло, как днем, а днем от дыма становилось темно, как ночью. Более месяца шли кровопролитные бои в районе Малгобека. Город нефтяников 14 раз переходил из рук в руки. Несмотря на превосходство врага, защитники Малгобека мужественно оборонялись. Жители окрестных сел помогали нашим солдатам, чем могли.
1: В начале октября враг вынужден был перейти от наступления к обороне. Вместе с военными родной город защищали тысячи ополченцев и тружеников тыла, создававших непроходимые преграды для передвижения немецкой бронетанковой техники.
0: После 4 месяцев ожесточенных боев 3 января 1943 года Малгобекская оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск. В боях за город погибли 120 тысяч советских солдат и офицеров. По воспоминаниям очевидцев, склоны Терского хребта были усыпаны трупами советских и вражеских солдат.
2: Весь Терский хребет лежал как солома. Под водами собирали дети, женщины, старики, трупы собирали. Ну, очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет.
1: В ходе Малгобекской операции были использованы некоторые технические новинки. Так, в районе станицы Вознесенской впервые была применена радиостанция наведения. Находясь на вершине Терского хребта, заместитель командира авиадивизии Петр Анисимов хорошо видел поле боя и оперативно сообщал по радио штаб армии об изменениях наземной обстановки. Вместе с тем он получал от командующего 9-й армией заявки на вылеты и немедленно передавал их в штаб. Опыт полковника Анисимова позволил успешно применить радиостанции наведения во всех последующих операциях.
0: Только здесь, в долине Алхан-Чурт, были применены в массовом количестве так называемые огневые заграждения. На поверхность воды, заполнявшей противотанковый ров, оросительный канал или другой узкий и длинный водоем, выливалась зажигательная смесь. Она состояла из нефти, бензина, мазута и керосина. Огневые заграждения были эффективны как против пехоты, так и против танков. Преодолеть их во время горения нефти было невозможно. Они носили чисто местный характер, так как в любом другом районе такой огромный расход нефти был невозможен. Общее протяжение огневых заграждений превышало 200 километров.
1: После полного освобождения Малгобекской земли от фашистско-немецких захватчиков началось восстановление разрушенного города и нефтяного промысла. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать на полную мощь. Здесь было поставлено несколько всесоюзных рекордов.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм указом президента Российской Федерации 8 октября 2007 года Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Малгобек – город, который стал неприступной крепостью на пути фашистов кавказской нефти. Его защитники, воины и простые нефтяники совершили невозможное – остановили врага, заплатив за это невероятную цену. Памятники, обелиски и братские захоронения города напоминают нам о кровопролитных сражениях, о бессмертном подвиге бойцов и командиров, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
3: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку это не так.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по украинским предприятиям ОПК и аэродромам, сообщила Минобороны. В том числе применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве. Также военные освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Кремля опубликовала видео брифинга Дмитрия Пескова, основной темой которого стали новые назначения в Белгородской и Брянской областях. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства отметил, что главы приграничных регионов были в постоянном контакте с президентом. Владимир Путин встречался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом накануне их ухода с постов. Дмитрий Песков уточнил, что претензий к работе экс-глав регионов нет. Оба бывших уже губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Естественно, им будут предложены варианты трудоустройства, рассказал Песков. Будет ли это госслужба, он не уточнил. В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты, но обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. В квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которых компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других субъектов. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Законопроект депутаты приняли во втором и третьем чтениях. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. Новая модель образования даст студентам гибкие траектории, а срок подготовки инженера-конструктора составит около 5 лет. Первые наборы начнутся в рамках пилотного проекта Миноборнауки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

рояля, столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: все по домам. Сколько лет дома не были мы? 8 дней над Европой в мае, первый день над Европой мир. Позади были смерть и война, впереди была целая жизнь.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: где-то в небесах.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Песни нашей победы.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские войска нанесли массированный удар возмездия по украинским предприятиям ОПК и аэродромам, сообщила Минобороны. В том числе применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве. Также военные освободили Николаевку в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Кремля опубликовала видео брифинга Дмитрия Пескова, основной темой которого стали новые назначения в Белгородской и Брянской областях. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства отметил, что главы приграничных регионов были в постоянном контакте с президентом. Владимир Путин встречался с Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом накануне их ухода с постов. Дмитрий Песков уточнил, что претензий к работе экс-глав регионов нет. Оба бывших уже губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Естественно, им будут предложены варианты трудоустройства, рассказал Песков. Будет ли это госслужба, он не уточнил. В Госдуме предложили расширить возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Сейчас крупные компании должны выделять для таких сотрудников квоты, но обычно в них засчитывают только тех, кто живет в регионе, где находится офис или филиал работодателя. Депутаты предлагают изменить этот порядок. В квоту хотят включать и тех сотрудников с инвалидностью, которых компания нанимает на удаленную работу из других регионов. По замыслу авторов, это поможет людям найти работу там, где подходящих вакансий мало. А работодатели смогут закрывать квоты не только за счет местных соискателей, но и за счет специалистов из других субъектов. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Законопроект депутаты приняли во втором и третьем чтениях. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. Новая модель образования даст студентам гибкие траектории, а срок подготовки инженера-конструктора составит около 5 лет. Первые наборы начнутся в рамках пилотного проекта Миноборнауки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк, Луганск.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты вернешься домой, солдат. Ты вернешься домой, солдат. Обольет крыши солнцем лето. Ты вернешься домой, солдат. На вопросы найдя ответ. Ты вернешься домой, солдат. Повидавший края другие. Ты вернешься домой, солдат. Вновь влюбившись в места родные. Ты вернешься домой, солдат. Вновь вдохнешь белгородский ветер. Ты вернешься домой, солдат. Знай, что ты не один на свете.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иную начала.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 мая, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Как ты далеко, расскажет прибой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

каждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the